0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц диапазон FM. Наши передачи выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 14 августа 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.
1: Я хочу спросить у Бога,

0: Живой. Новости.
1: Президент Сербии Александр Вучич считает, что мир приближается к масштабному вооруженному конфликту, однако государство пока не предпринимает достаточных мер для его предотвращения. Об этом он сказал в подкасте председателя правления медиаконцерна «Аксель Спрингер» Матиаса Дёпфнера. «Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать. Но этого не случилось и в ближайшее время не случится. А значит, мы на пороге чего-то значительно более серьезного», — сказал сербский президент. По прогнозу Вучича, в течение следующих 5 лет крупнейшие государства будут стремиться укрепить самостоятельность и сократить зависимость от других стран. Основными центрами влияния, по его мнению, останутся США и Китай. Третьим полюсом может стать Евросоюз, хотя сербский лидер сомневается, сможет ли Европа занять такое положение. Еще одним центром силы он назвал Россию, Индию и другие крупные региональные державы. Кроме того, Вучич обратил внимание на формирование нового партнерства между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. Это создаст совершенно иное разделение сил и атмосферу во всем мире. И если вы спросите меня, как это будет выглядеть через 5 лет, я бы сказал, что мы по-прежнему будем находиться в процессе определения этих контуров, только более разрушительными средствами, чем сегодня, добавил он. Отдельно Вучич высказался о противостоянии Европы и России. По его оценке, между сторонами уже идет гибридная война. Вучич неоднократно предупреждал о риске нового глобального конфликта. В марте он заявил, что предотвращение Третьей мировой войны, которая, по его мнению, возможно, уже и началась, будет сложной задачей. Тогда он связывал рост международной напряженности с борьбой за энергоресурсы, полезные ископаемые и редкие металлы, отмечая, что крупные войны в прошлом начинались с региональных столкновений. По его оценке, сегодня похожий процесс проявляется в формировании все большего числа геополитических блоков. Еще в ноябре 2023 года сербский лидер сравнивал международную обстановку с периодами, предшествовавшими мировым войнам. В октябре 2025 он говорил, что государства вместо поиска компромиссов роют окопы и ждут начала войны. Позже Вучич утверждал, что страны готовятся к возможному конфликту между Европой и Россией. В марте 2026 года он вновь заявил о наступлении периода новых столкновений, связав происходящее с тектоническими изменениями в человеческих душах. В России, однако, отвергали заявление о подготовке конфликта с НАТО. Президент России Владимир Путин даже утверждал, что Москва не имеет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с Альянсом.
2: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли. Не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, сияют. Обнаженные нервы земли, неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша. Изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю зажгли? Нет, она затаилась на время.
0: Песня о земле. Хотелось бы думать, что Высоцкий прав, что земля затаилась на время. Земля горит, горит от войн, горит от пожаров. Что же это с нами случилось? Есть такая всеми принятая «мудрость» в кавычках. Если ты не можешь повлиять на события, отпусти, выбрось из головы. Ну вот все и выбросили из головы всемирные проблемы, спрятались. А диктаторам и вообще правителям только этого и нужно. Говорят, не вмешивайтесь, мы за вас все решим. Вот и дорешались без нас. Отвлекают народ, развлекают народ, веселись, рванина. Все-таки в новостях, помимо выходок Трампа и других мировых правителей, изредка нам сообщают о жаре в Европе этим летом, не утруждая себя анализом причин небывалой жары. Вот несколько сообщений от людей, встревоженных происходящим изменением климата.
3: Всем привет!
4: Засухи, наводнения. Вот только что еще одна аномальная волна жары прошла по Европе. Там до 40-50 градусов поднималось. И уже ждут наводнения, уже ждут новые природные явления, которые будут не менее разрушительными. Вот что сейчас происходит в данный момент, что можно зафиксировать, и как прогнозируется изменение природы и погоды?
3: Ну, надо сказать, что жара жарой, но ее следствие, очень опасное следствие, это засуха. То, что сейчас происходит, например, в Европе, в бассейнах таких рек, как Рона, По, прежде всего Рейн и Дунай, это иначе как предкатастрофой не назовешь. Мы как-то забываем, что, например, тот же самый Рейн и Дунай – это гигантские европейские транспортные артерии. Вот реально. Идут тысячи барж, например, в бассейне Дуная более 2500 барж грузоподъемностью от 1500 до 2500 тонн. То при уменьшении на полметра осадки баржи вы должны сгрузить с нее, чтобы оно уменьшилось, где-то 500-600 тонн груза. Это означает, что если уменьшается глубина фарватера, то вы просто-напросто на свою баржу должны взять этого груза меньше, зачастую в два раза и больше. И получается очень интересная вещь. Одна баржа – это примерно 100 грузовиков. То есть уменьшение нагрузки на речную систему, на баржевую перевозку, приводит к тому, что вы должны увеличить многократно количество автомобильного или железнодорожного трафика. А это и выбросы, и повышение цен. В общем, короче говоря, проблема, например, для бассейнов Рейна и Дуная огромнейшая. В некоторых местах уровень воды упал, вот, по-моему, на Рейне до 25 с лишним, до 25 сантиметров. Все. Вы вроде бы видите, что река есть, но на самом деле транспортной артерии больше нет. Уже сейчас компания BASF, пришли сообщения, разрабатывает особо низкосидящие баржи, которые смогут ходить там буквально с осадкой чуть больше полуметра. Это такие блины будут, по сути дела. Но все равно это паллиатив. А посмотрите, какая ситуация в Румынии, где пришлось взрывать скалы на дне Дуная, чтобы перенаправить поток воды к водозабору атомной электростанции. Это еще одна проблема. Есть третий момент. Это то, что в Усть-Мане при уменьшении стока морская вода начинает заходить в эстуарии, то есть в устье. А оттуда идет традиционно забор воды для орошения. А орошать соленой водой посевы просто нельзя. Вы их убьете. И вот получается такая неприятнейшая вещь, что это меняется и свойство самой реки. Река перегревается по всей Европе, не только реки, но и озера. Развиваются цианобактерии, они выделяют токсины. В этих озерах и реках купаться нельзя, потому что есть риск отравления. Ну, в общем, короче говоря, жара жарой, а вот эта вот проблема засухи, она приводит даже к строительным проблемам. Дело все в том, что когда глина, на которой, условно говоря, стоит ваш дом, высыхает, она уменьшается в объеме. Ну, при намокании увеличивается, а при высыхании уменьшается. Ваш дом будет трескаться, все перекособочиваться. И вот во Франции я посмотрел, это явление уже является страховым случаем. То есть, короче говоря, одно цепляется за другое, и вырастает такая длинная-длинная проблема экономического свойства, которая касается даже таких вещей, о которых мы не привыкли думать. Так что предположение, что такие летние волнения у экономистов и вообще у специалистов самых разных отраслей по всей Европе, особенно западной.
4: Если говорить о взрывных работах, что это за работы и насколько они эффективны? Ну, в контексте, например, обеспечения водой атомных электростанций.
3: Ну, нет, это очень локальная ситуация. Течет Дунай, у него русло, в том числе, промывает, размывает, в том числе, в некоторых местах скальные породы. И идея была в том, что если взорвать некоторое количество вот этих скальных пород, то вода, а с другой стороны подсыпать типа как плотину, то вода изменит свое основное русло течения, и большая часть воды будет подходить как раз к водозабору вот этой румынской атомной электростанции. То есть тут проблема именно локальная, чтобы перенаправить воду. Вода становится большущим дефицитом. Вот это факт. Мы должны понимать, что даже вот с виду ходят, двигаются какие-то баржи, они недогруженные. Вот. И сейчас получается, если ваша баржа недогружена, стоимость фрахта растет, вы же не в убыток себе будете возить грузы, а это означает, что вообще уровень цен всех европейских будет ползти, и он уже ползет вверх потихонечку. Так что это проблема.
4: А обеспечение охлаждением атомных электростанций, потому что как раз об этом тоже говорили, в связи с тем, что реки уже не способны давать необходимое количество воды, речь идет о закрытии или остановке атомных станций. Какова ситуация на данный момент и как эта проблема решается, если решается?
3: Ну, просто это не только атомные станции, и тепловые тоже надо охлаждать. Их принцип. Ведь атомная станция — это та же тепловая станция, только источник тепла — это не сгораемое углеводородное топливо, а уран, который происходит в результате своего ядерных перевращений. Но турбины, которые... Турбины там паровые, одни и те же, по сути дела. И принцип же какой? Либо реактор, либо топка электростанции превращают воду в пар перегретый, он отдает свою энергию турбине, вращает ее, а после этого его надо охладить, этот самый пар, и пустить опять по новому кругу. Так вот эти вот, как их называют иногда, трубы, огромные такие конструкции, правильно их называть гротирни. Так вот эти гротирни — это как раз система охлаждения. Но в том числе и, так говорится, не только одними градирнями жив, так говорится, жива система, она как раз наиболее эффективна, это охлаждение водой. А то, поскольку вода гораздо более теплоемкое вещество, чем воздух. По этой причине самое лучшее поместить свой радиатор в протекающую проточную воду. Но когда все эти электростанции планировались, страшным с ней было трудно представить ими, которые стоят, например, на берегу моря. Такие тоже есть. Вот. И к ним, как говорится, с ними проще. А вот те станции, которые находятся на берегу рек или озер, с ними, конечно, тяжелее. Отключают не все реакторы, уменьшают их мощность. То есть, конечно, вопрос как-то решается. Но все равно... Падает количество вырабатываемой электроэнергии, она дорожает, опять плохо. чем жарче, тем нужно больше потребления электроэнергии, нужны, разумеется, и другие источники. Ветроэнергетика дает мало энергии в связи с тем, что мало ветра, когда вот эти вот блокирующие антициклоны, тепловые купола, ветра сильного нет. Правда, слава богу, работают солнечные батареи. Ну, так они же работают днем. Днем, да, хорошо, обеспечивают кондиционеры, но работа-то нашей современной цивилизации идет круглые сутки. Поэтому энергия все равно нужна. Вот, поэтому и есть разговоры о том, что почему во многих странах не отказываются от угольной энергетики. А что делать, как говорится, разводят руками руководители разных уровней. Так что да, эта проблема, она есть, и ее, несомненно, будут освещать этой осенью. Потому что слишком мало запасов газа, как описывают. А никто не говорит о том, что зима должна быть теплой. Вот в том-то и парадокс. После жаркого лета может быть морозная зима. И тогда очень потребуется много энергии для того, чтобы уже теперь...

0: ты не остужать наши квартиры, дома и фабрики, а наоборот их греть. Но еще неизвестно, какой будет осень.
1: Вот это ключевой вопрос наводнения. То, что сейчас происходит летом, создает потенциал для наводнений, как я понимаю. Правильно я понимаю?
0: Ну, конечно. Если где-то что-то высохло на нашей планете, то это высохшее где-то должно выпасть в осадки. Мы же замкнутая система. И по этой причине, несомненно, вот сейчас ожидается, что в самое ближайшее время, возможно, в том-то и дело, точность прогнозов падает, потому что меняется климат. Старые модели уже ни к черту не работают. Или работают, но плохо. Но понятно одно, что как только столкнутся холодные массы с вот этими перегретыми и несущими огромное количество воды в себе, ведь известно, чем выше температура воздуха, тем больше водяных паров этот воздух может в себе держать. И как только он остывает, вся эта вода выпадает. Быстрее и, как говорится, эффективно. И тогда мы получим в ближайшее время, в начале осени, мощные ливни, потопы. И то, что сейчас высыхало, оно, конечно, заполнится. Но заполнится не постепенно, а может это все происходить в виде вот таких вот потопов даже на улицах, которые будут размывать все подряд. А те завалы из автомобилей, это все опять будет. И поэтому, как говорится, те, кто сейчас смотрит на жару, они прикидывают о том, как это все будет, когда жара сменится на резкое похолодание, и сильнейшие будут и ветер, огромный град, это, как говорится, можно точно сказать, будут шквалы, это резкое усиление ветра, никакого торнадо не надо. Вот. Когда, например, шквал проходит вдоль дома, там, извините меня, все, что было на балконах и лоджиях, прям как пылесосом высасывает. Поэтому крайне, если начинается такая уж погода, ни в коем случае не надо прятаться под деревьями, под щитами, снизу под зданиями, у зданий, потому что вам на голову какой-нибудь горшок точно прилетит. Вот. То есть, в принципе, прячьтесь подальше. Никто не говорит, правда, что нужно за двумя стенами спрятаться, но ситуация тоже очень-очень плохая. Нужно к этому быть готовым.
1: А как формируется шквалистый ветер?
0: Ну, как и любой ветер, должно быть перепад давления. Это и перепад давления тоже, когда идет вот этот мощный фронт, то и этот перепад давления реализуется. Тут в детали можно не вдаваться. Но ясно одно, очень опасная вещь. Шквалистый ветер, он может появиться, вот этот фронт, может появиться неожиданно. И вот точно сказать, что сегодня в 18.00 на углу вот таких-то улиц вот будет такой-то в этом районе шквалистый ветер, это нереально. Можно сказать, что над городом пройдет вот такой-то фронт, и мы ожидаем, что будет шквалистое усиление ветра и будет шквал. Но сказать именно в какой час, в какую минуту и где, это нереально.
1: А вот если, опять же, взять, например, тропический климат, там есть такое явление, как тропические дожди, жарко-жарко, без дождей, а потом начинается это надолго и очень масштабно. Вот не получается, что в тропике в каком-то смысле экспортирует нам свой опыт природный, что мы получаем эти тропические
0: дожди? По большому счету, да. По большому счету, ведь если посмотреть, например, такое явление, как муссонный климат, да, это жители Индии, Юго-Восточной Азии, этого знают, Дальнего Востока, это же, как говорится, погода стояла спокойно, а потом, глядишь, подходит вот этот самый муссон, начинаются бешеные ливни. Это, конечно, потрясающая вещь, когда... Мы же привыкли пасмурную погоду и дождливую связывать с холодом, с прохладой. А когда температура 30 с лишним градусов, вот, и с неба летит вот эта горячая, буквально-таки, ну, для нас, северян, вода, вот, тихий ветер, это, конечно, очень сильная эмоциональная вещь. Но действительно, сейчас что происходит? Сейчас и эти муссоны, они вон, пожалуйста, юг-восточной Сибири, постоянно под их ударами. Там были очень крупные наводнения. Индия постоянно страдает от этого. Вся Юго-Восточная Азия, там уже, что называется, привыкли. Вообще,

0: часто не проходили смерчи, например, над территорией восточноевропейской равнины. А теперь смерчи появляются все чаще и чаще и будут чаще проявляться. Так что тут надо к этому готовиться, и об этом уже многие специалисты говорят в разных странах. Но зачастую люди реагируют на оперативные события, а вот на то, что будет через несколько лет, это в меньшей степени волнует. Вот, и простого обывателя, и политиков. И поэтому это все каждый год становится немножко удивительно. Хотя об этом говорили и предсказывали уже давно.
1: А что чувствует человек, который оказывается в зоне поражения тайфуна? Вот расскажите о своем опыте.
0: Ну, мы в море были. И можно себе представить, что какое ощущение было. Наши-то судоводители-то не раз бывали на Дальнем Востоке. И они, в общем-то, как говорится, первое, помню, по нашей части, по геологической, была команда о том, что все, что может у вас болтаться, должно быть привинчено, примотано и закреплено, хоть приклеивайте. Это было прямо сказали, потому что то, что у вас лежит внизу, будет на потолке. Вот. В общем, короче говоря, когда мы уже оказались в зоне, то вот это вот, этот ветер, который ведет, дождь идет горизонтально, по сути дела. Судно мотало, хотя у нас очень настойчивое судно было, очень настойчивое, там у нас очень мощный был, по принципу, как у яхты, очень мощный балласт, потому что буровая вышка есть, ее нужно компенсировать. Но поэтому качка очень крутая, резкая, вот так вот бросает. Да, судно настойчивое, но ты летаешь от переборки к переборке. И, честно говоря, когда мы кренились на один борт, и в иллюминаторе видна только эта зелень воды, это, прямо скажем, оптимизма никакого не вызывает. Но плюс к тому, это не то, что укачивает. Тебя просто как-то... Да нет, вот даже это не то, что гармоничная качка, которая может укачать. Это просто вот такое ощущение, с непривычки тем более, прямо, что называется, все внутри сжимается. Но это реально, вот на суше, конечно же, я видел эти последствия уже, когда мы пришли. Это огромные промоины, потому что выпадает огромное количество осадков, огромное количество оползней. Это реальная проблема по всей планете. Вот там, где мощные осадки. Оползень разрушает все. Любой холмик начинаешь уже приглядываться. А не будет ли там оползня? Вот. Естественно, всевозможные вот эти выемки для железной дороги. Там тоже вот вся порода стекала. И иногда просто заливала вот эту железную дорогу или автодорогу. То есть это... Очень сильное такое буйство природы, когда все, что может лететь, действительно, летит. И не случайно там, где ураганы, там же просто говорят, а там же знаменитая есть фотография, когда доска прошивает пальму насквозь. А вот представьте себе, что на месте этой доски стоит человек. То есть это очень сильный эффект, очень сильный. Скорость ветра, превышающая скорость гоночного автомобиля. Ну, это понятно, к чему это все приводит. Кстати, цвет моря очень сильно меняется. Пена идет по поверхности, и оно становится море какое-то белесое. Потому что оно все вот покрывается вот этой пеной, и оно срывается с вершины волн. В общем, короче, с одной стороны, это безумная красота, буйство природы, а с другой стороны, ну и вот. Лучше находиться где-нибудь в бункере.
1: А что касается СМЕРШ и тайфун, вот тут задают вопрос, в чем разница? Потому что действительно в Латвии стали фиксировать СМЕРШ чаще, чем это было раньше, по крайней мере, так говорят. И каждое лето наблюдают там, над Балтийским морем, даже над Рижским заливом. То есть СМЕРШ и тайфун. Принцип же похож, как я понимаю.
0: Но похоже тем, что это вращательные процессы. Только тайфун надо сравнивать с ураганом. Это гигантские образования диаметром в сотни и тысячи километров. Огромные такие, вращающиеся медленно, которые медленно ползут над поверхностью Земли. Это вот тайфуны в Тихом океане, ну и бывают в Индийском, и смерчи, и ураганы – это Карибский бассейн. А вот дальше есть синонимы «смерч» и «торнадо». По сути дела, это локальная воронка,

0: очень быстро вращающийся воздух, очень быстро, сотни километров в час, но оно, он локален. Мы поэтому и видим эту воронку такую вот. И он образуется, опять-таки, в результате того, что разная масса воздуха, холодного и теплого. И вот это, да, действительно, теплый воздух прорывается наверх, холодный придавливает. В общем, тут возникает свое локальное вот это вот перемещение воздушных масс. Но, да, они вращающиеся, но одно глобальное, сотни и тысячи километров в диаметре, а другое локальное. Но от этого лучше не становится, потому что вся эта энергия сосредоточена вот в этом хоботе. И поэтому бывает удивительная вещь, что смерч проходит через дом, особенно это у американцев заметно, там, где дома из реек стоят и гипса. Пол дома снесено начисто, а в другой половине стекла не посыпались. Так что это просто потому, что градиент здесь была высокая скорость, здесь не было ничего. Есть очень хороший фильм, ну, в смысле, как хороший, попытка очень неплохая, «Твистер», «Смерч».
1: Да.
0: Это, по-моему, еще 95-го года.
1: Хелен Хант,
0: конечно, можно сказать, что не совсем хорошие по нынешним временам комбинированные съемки, но смысл там передан очень хорошо. Вот. И поэтому, конечно, этот фильм можно посмотреть, чтобы понять, с чем вы сталкиваетесь.
1: И в наших широтах этого станет больше, как мы понимаем. И это
0: этого станет больше, потому что больше у нас опять жарко, жары, холод, и больше у нас возникает случаев, когда сталкиваются горячие и холодные массы воздуха.
1: Скоро осень. Будем следить, какие еще сюрпризы погода нам преподнесет. Спасибо. Константин Ранкс был с нами на прямой связи.

Европа стремительно входит в новую климатическую реальность, и этим летом ситуация достигла критической отметки. Более половины территории Англии официально признаны зоной засухи. По данным британского агентства по охране окружающей среды, в июле в стране выпало всего около 7% месячной нормы осадков, а в южных районах лишь 1%. Реки стремительно мелеют, фермеры вынуждены досрочно собирать урожай, растет опасность природных пожаров, а миллионы жителей уже живут в условиях ограничений на потребление воды. Не лучше положение и в Южной Европе. По оценке Европейского агентства по окружающей среде, около трети населения региона постоянно испытывает водный стресс. На популярных туристических островах, включая Ибицу, традиционные источники пресной воды стремительно исчезают. Колодцы пересыхают, в подземные горизонты проникает морская вода, а водохранилища уже не способны восполнять прежние объемы запасов. Особенно тяжело приходится владельцам автономных домов, не подключенных к централизованному водоснабжению. Только на Ибице таких насчитывается более 15 тысяч. Еще недавно их обеспечивали собственные колодцы. Однако сегодня многие из них полностью высохли. Доставка воды автоцистернами становится все дороже, а возможности опреснительных станций ограничены прежде всего городскими сетями. На этом фоне особый интерес вызывает технология получения воды непосредственно из атмосферы. Например, в Барселоне представлена промышленная установка, способная извлекать из воздуха до 500 литров питьевой воды в сутки даже в условиях жаркого и сухого климата. В основе разработки лежат металлоорганические каркасы – особый пористый материал, за исследование которого в 2025 году была присуждена Нобелевская премия по химии. 1 грамм такого вещества обладает внутренней поверхностной площадью почти с футбольное поле. Благодаря этому материал буквально притягивает молекулы водяного пара даже из очень сухого воздуха, после чего небольшое количество тепла позволяет превратить их в обычную воду. Главное преимущество новой технологии заключается в том, что ей не требуется глубокого охлаждения воздуха, как традиционным атмосферным генераторам воды. Это значительно снижает энергозатраты и делает систему пригодной для работы там, где обычные установки оказываются малоэффективными. Похожие разработки уже появляются и в других странах. Созданы установки, способные производить до 1000 литров воды в сутки, используя главным образом естественное тепло окружающей среды. Их рассматривают как источник водоснабжения для удаленных поселков, районов стихийных бедствий и даже крупных центров обработки данных. Одновременно климатический кризис продолжает усиливаться. Европа остается самым быстро нагревающимся континентом планеты. Во Франции площадь выгоревших территорий уже превысила показатели любого года с 2006-го. В окрестностях Бордо огонь уничтожил десятки тысяч гектаров леса, были эвакуированы сотни тысяч человек. В Греции сильнейшие пожары унесли жизни пожарных, а на Крите пришлось срочно вывозить туристов и местных жителей. Испания также ведет борьбу сразу с несколькими крупными очагами возгорания. И так по всей Европе.

440 лет назад в Англию впервые привезены клубни картофеля. Поначалу картошку считали экзотическим цветком. По одной из версий, именно 28 июля 1586 года в Европу попала первая картошка. К себе на родину ее завез англичанин Томас Хэриот из Колумбии. Англичане считают, что именно они первыми распробовали вкус картофеля и сделали его достоянием европейской кухни. Однако поначалу европейцы картофель воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В XVII веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. Каждый раз, когда ту или иную страну постигал голод, ее правители вспоминали про картошку. Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. Следовали королевские и иные указы о принудительной посадке картофеля. Однако о том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовали охрану плантаций в дневное время. Ночью же караульные уходили спать, а тем временем крестьяне выкапывали урожай. Так картофель стремительно распространялся по всей Франции. Впоследствии потомки воздвигли Антуану Пармантье памятник. На его постаменте выгравирована надпись «Благодетелю человечества». Здесь же высечены слова французского короля Людовика XVI. «Поверьте мне, настанет время, когда Франция поблагодарит вас за то, что вы дали хлеб голодающему человечеству». Кстати, ежегодно 30 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день картофеля, чтобы еще раз напомнить о многочисленных питательных, экономических, экологических и культурных ценностях картофеля и его важной роли в жизни производителей и потребителей.

0: Пришло время посмеяться.
1: Наблюдаю картину. Медсестра, рядом пациент, дедушка. Дедушка говорит: «Деточка, слушай, а когда же меня же отсюда выпишут?» Сестрица шутит: «Когда кардиограмма распрямится?» По-черному шутит. Я в этом на себе убедился. Зашел делать рентгеновский снимок. Врачиха говорит: «Мужчина, наберите воздуху в груди и не дышите». Включаю. Включила, ушла чай пить. Но я знал, что рентген сокращает жизнь. Но что настолько? Захожу потом со снимком к терапевту. Он смотрит. Говорит: «Парень, извини, а тебе сколько лет?» Я перепугался, говорю: «28 будет». «Не будет, парень, не будет». А хирурги? Это все. Захожу в кабинет, сидит за столиком. Градусником чай размешивает. В кабинете играет любимая песня. Привыкли руки к топорам. А навстречу выходит папа с мальчиком. И мальчик говорит: «Пап, а как правильно пишется хирург? Через «е» или через «и»?» Папа ответил очень мудро. Он сказал: «Запомни, сынок, если хороший...» Такое ощущение, что у нас каждый врач у себя свою болезнь найдет. Я хирургу в шутку говорю: «Что-то у меня глаза болят». Он мне: «Значит, вы мой пациент. Это ж все от ног». Я говорю: «Какая связь, где глаза, где ноги?» Он: «Ха-ха-ха-ха». «Но есть же связь между ногами и горлом. Ноги промочите, горло не работает. А горло промочите...» Так и здесь. Вы когда по земле ходите, вы на ноги наступаете? Я говорю: «Но бывает иногда». Вот, земля на них давит, глаза и вылезают. Вылетает хирург. Кто там последний? Стоматолог. А стоматологи – это же самые суеверные люди на свете. Все время говорят: «Сплюньте». Выдернули, говорят: «Вот ваш зуб». Я говорю: «Спасибо. А вот ручки от вашего кресла». Медики, знаете, как шутят? Здоровых людей вообще нет. Есть недообследованные. А в народе говорят: чтобы меньше болеть, надо больше смеяться. Вот мы и смеемся, потому что, как говорится, лучше синица в руках, чем под кроватью утка.
2: Нас на 58-е место поставили по уровню жизни. Слышал, да? Нас на 58-е. На 57-м какие-то кочующие племена. Мы должны быть на 57-м месте. Но сравнить нельзя, те кочуют постоянно, где их искать? Пустыня же, там одни миражи. Смотришь дворец, подходишь ближе, хрен тебе, а не дворец. У нас смотришь дворец, и хрен тебе, даже близко не подойдешь. Но они стоят, и мы на 58-м месте, и эти в пустыне без воды, без лекарств на 57-м. У нас лекарства легко достать. Может, не то, что нужно, но вообще лекарства есть. И смотри еще, раньше у нас выражение было: «Краши в гроб кладут». Так люди плохо жили. Сейчас одинаково выглядим, что при жизни, что в гробу. Так хорошо жить стали. Они нас на 58-е место. Плохо с племенами, нельзя сравнить. Где их искать, ни дорог, ни указателей. Жара такая, гады в песок зарывается. 45 градусов. Там тени нет. У нас тень в лесах. Встал за дерево, тебя вообще не видно. У нас на Дальнем Востоке тайга. Сейчас пригляделись, там 20 миллионов китайцев. А племена где? И у них там дышать нечем. У нас одно дерево, ученые подсчитали, не поленились, может обеспечить кислородом на всю жизнь 2-3 человек. Или 5-6 китайцев. Они нас на 58-е место. Это провокация. Они нам мстят за то, что 70 лет боялись нас. Где этих искать связи нет? Никакой, голуби не долетают. Дохнут от жары. Радио нет, телефонов нет, электричества нет. Вообще нет электричества, все равно они впереди. Культуру возьми. Тоже она показывает уровень жизни. У тех танцы вокруг костра, когда мышь поймает на ужин. Одну на всех. Дикость такая, глаза на лоб лезут. У нас на телевидении фабрик звезд больше, чем у них мышей. И мы на 58-м месте, хорьки вонючие. Эти кочуют и кочуют, кочуют и кочуют, и на 57-м они взятку дали. Точно говорю, взятку дали, только чем? У нас хоть золотой запас страны есть всем нам на черный день. Не когда у тебя черный день или у меня, а когда уже у всех. Когда уже ни хлеба, ни соли, ни лука каждому дадут вот по такому куску золота. Золото надежно спрятано, хранится в слитках. Слиток это, как тебе сказать, как маленький гробик. Вот если из всего золотого запаса сделать один большой слиток, его будет видно из любой точки страны. Сколько нас не есть, а утром все встают, и каждый видит перед собой гроб. Какой запас у нас. Они нас на 58-е место. Просили наших хороших специалистов с 56-го места. Найдите этих, которые на 57-м, где они ходят? Так эти с 56-го, даже при их высочайшем уровне жизни, отказались. Сказали, черт их знает, где они ходят. Пустыня, жара 60 градусов. Птица яйцо снесла, оно тут же вкрутую. Тут же, 70 градусов жары. Под градом с тебя, как в парилке. В парилке полса просидишь от силы. Даже с водкой полчаса, не больше. Этих 2 года никто не видел. Может, их вообще уже нет. Так какой-то мусор остался. Кости домашних животных, наконечники стрел. Трогать ничего нельзя. Все заражено. СПИД, бешенство, наркомания, проституция, коррупция. Это наше законное место. 57-е. Что-то здесь не так. Серьезно говорю, что-то здесь не так.

Передача подходит к концу. Слушайте нас по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера на волнах радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Сегодняшнюю передачу подготовила Жанна Габибова. Всего вам доброго и спокойной ночи.